В эфире аналитическая передача Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе «День национального спасения. История победы, изменившая судьбу Азербайджана». Минуло 5 лет с подписания Шушинской декларации. А сейчас подробно. День национального спасения. История победы, изменившая судьбу Азербайджана. В истории азербайджанского народа есть такие значимые дни, в которые были заложены основы для важных событий, определивших его будущее. Одним из таких дней является 15 июня, День национального спасения, который золотыми буквами вписан в страницы нашей истории. Для азербайджанцев День национального спасения – это не просто календарный праздник. Он имеет огромное общественное, политическое и историческое значение. 15 июня стал настоящей датой спасения для нашего народа. Человек, который создал эту историю, Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении, укреплении и развитии независимости Азербайджана и всегда опиравшийся на поддержку своего народа. Имя Гейдара Алиева стало символом великого спасителя нашей истории. В начале 1990-х годов Азербайджан переживал самые трудные дни того периода. Глубокий политический, экономический и социальный кризис, охвативший страну, вызывал беспокойство у интеллигенции, видных деятелей и передовой части общества. Факторы, которые могли привести к полному краху, расшатывали основы как внутри страны, так и за ее пределами. Наша экономика находилась в состоянии кризиса. В общественно-политической жизни страны царили беспорядок и анархия. Все слои общества были убеждены, что только Гейдар Алиев способен вывести нашу недавно обретшую независимость страну из трудного и невыносимого положения, в котором она оказалась. Это был голос самого народа. Наш народ спасился вокруг Гейдара Алиева, чтобы самим определить свою дальнейшую судьбу. Так, 9 июня 1993 года великий лидер Гейдар Алиев, следуя призыву народа, вернулся в Баку. 15 июня он был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. Несмотря на высокий риск, он смело взял на себя ответственность за спасение своего народа. Благодаря его усилиям в стране прекратились многолетние конфликты и напряженность, и наша республика избежала гражданской войны и раскола. В том же году Азербайджан в результате неустанной деятельности Гейдара Алиева превратился в могущественное государство, уверенно смотрящее в будущее. 3 октября 1993 года общенациональный лидер был избран президентом нашей страны подавляющим большинством голосов. 15 июня 1993 года великий лидер выступил на заседании Мили-Меджлиса, где озвучил стратегию дальнейшего развития азербайджанской государственности, которая была успешно реализована в последующие годы. 20 июня в Азербайджане состоялся брифинг для местных и зарубежных журналистов, на котором была представлена правда об истории страны и ее будущем. 21 июня он провел встречу с дипломатами из разных стран. Политика, проводимая в этой области, помогла вывести республику из информационной блокады. Мировое мнение о нашей стране изменилось в лучшую сторону. В сложных политических условиях огромный потенциал Гейдара Алиева стал гарантом независимости Азербайджана. Эти достижения, которые являются заслугой великого Гейдара Алиева, спасли Азербайджан от разрушения и сделали нашу независимость постоянной, вечной, непоколебимой и необратимой. Все это стало возможным благодаря событиям 15 июня 1993 года. Как всегда отмечает президент Ильхам Алиев,

Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году стало ключевым событием в истории Азербайджана. Это историческое событие запомнилось как важнейшая миссия, спасшая государственность от разрушения и направившая страну на путь стабильности и процветания. Выступление президента Ильхама Алиева. 1993 год – это момент решающего поворота в нашей современной истории. С абсолютной определенностью могу сказать, что если бы в 1993 году Гейдар Алиев не вернулся по требованию народа к власти, то даже существование сегодняшнего Азербайджана могло оказаться под вопросом. Пока существует Азербайджан, Гейдар Алиев будет жить. Мы – продолжатели дела великого лидера. Будем идти его дорогой, усиливать Азербайджан, защищать нашу независимость. Сегодня мы видим, как идеология национального спасения становится основой для устойчивого развития нашей независимой республики. Авторитет Азербайджана в мире продолжает расти. Сегодняшний Азербайджан – это тот Азербайджан, который хотел бы видеть Гейдар Алиев. Наш народ убежден, что под руководством президента Ильхама Алиева, вдохновляющегося идеями Гейдара Алиева, независимый Азербайджан будет продолжать покорять новые вершины.

0: Голос Шиши. Международное радио 85.
1: Минуло 5 лет с подписания Шушинской декларации. Сегодня исполняется 5 лет со дня подписания Шушинской декларации. 15 июня 2020.

также на координацию их действий по важным региональным и международным вопросам, представляет собой начало формирования новой геополитической конфигурации в этом регионе под эгидой Баку и Анкары. 15 июня 2021 года Баку и Анкара официально объявили о своем союзе в военно-политической и экономической областях, что стало важным шагом к укреплению их двусторонних отношений. Одним из наиболее значимых аспектов, о которых говорится в декларации, является сотрудничество и союзничество в военной сфере. В документе подчеркивается, что в случае угрозы или посягательства на территориальную целостность и суверенитет обоих государств со стороны третьего государства или группы государств они будут оказывать взаимную защиту. Это положение, зафиксированное в декларации, имеет крайне важное значение как для реваншистских сил в Армении, так и для некоторых соседних и нерелигиозных государств. Шушенская декларация ясно дает понять международной общественности, что в случае нарушения территориальной целостности Азербайджана или угрозы его государственным границам, турецкая армия будет с нашей страной. Еще один важный аспект договора связан с экономическими и транспортными вопросами. В частности, в декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией, упоминается являющийся исконно тюркской территорией Зангезурский коридор, что подчеркивает историческую реальность и преследуемые цели. В документе обсуждаются такие важные темы, как открытие Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией, восстановление транспортных и коммуникационных связей в регионе и содействие развитию международных транспортных маршрутов. В документе особо отмечено, что открытие коридора, который свяжет Турцию с Азербайджаном и западноазербайджанские регионы с Нахчеванской автономной республикой, а также строительство железной дороги Нахчеван-Карс, как продолжение коридора, значительно ускорит транспортно-коммуникационные связи между двумя странами. Таким образом, 15 июня 2021 года Азербайджан и Турция сделали важный шаг вперед, подписав декларацию, которая изменит геополитический ландшафт региона. Этот документ стал примером интеграции двух стран во всех сферах. И самое главное, декларация знаменует собой новую историческую эпоху для всего региона. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

В эфире информационная программа Международного радио Азербайджана. В студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с визитом в Узбекистан. Лейла Алиева провела встречу с исполнительным секретарем рамочной конвенции ООН об изменении климата и с заместителем генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем конвенции по борьбе с опустыниванием. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашей страной и Святым Престолом, отмечена роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних связей. В этом контексте была подчеркнута значимость предстоящего визита Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы нашей страны. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и по вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава государства вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением Папе Римскому Льву XIV посетить нашу страну. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с визитом в Узбекистан. В рамках визита глава правительства Азербайджана

0: Азербайджана примет участие в работе Ташкентского международного инвестиционного форума. Форум является одной из ключевых экономических площадок Узбекистана и объединяет представителей правительств, международных организаций, финансовых институтов и деловых кругов. В ходе визита премьер проведет встречи для обсуждения развития Азербайджано-узбекского сотрудничества в торговле, инвестициях, транспорте, промышленной кооперации и других направлениях.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

и заместителем генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад. На встречах была предоставлена информация о мерах, осуществляемых Азербайджаном в области охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической устойчивости. В связи с этим также было привлечено внимание к проектам и инициативам общественного объединения IDEA в упомянутых сферах, включая обогащение биоразнообразия, просветительские мероприятия по вопросам окружающей среды, а также деятельность, направленную на защиту редких видов фауны и восстановление экосистем. Кроме того, обсуждались возможности реализации совместных инициатив с рамочной конвенцией ООН об изменении климата с целью повышения экологической ответственности молодежи, а также расширения их знаний об окружающей среде и климатических изменениях. Шушенская декларация, скрепленная подписью президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, не просто правовое оформление нерушимого союзничества государств, но и клятва братских народов, разделяющих общность судеб языка и культуры. Об этом в беседе сказал ректор Эгдырского университета Турции профессор Экерем Гюрель. Руководитель турецкого вуза назвал Шушенскую декларацию судьбоносным документом, выходящим далеко за рамки ситуативных дипломатических усилий, а также историческим поворотным моментом, возводящим непоколебимую волю и неугасаемое пламя тюркского единства на вершину международного права.

Город Шуша вновь стал местом одной из ключевых международных площадок тюркского мира. Именно здесь и состоялось третье заседание руководителей органов по конкуренции стран Организации тюркских государств и форум по конкуренции, организованный Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана. Форум, проведенный с участием руководителей конкурентных структур и со стран-членов Организации тюркских государств и стран-наблюдателей, значим в связи с углублением экономического сотрудничества и достижением общих целей развития. В наше время конкурентная политика является одним из ключевых факторов, способствующих эффективному функционированию рыночной экономики. Создание благоприятной конкурентной среды, борьба с монополиями, защита прав потребителей и привлечение инвестиций играют ключевую роль в устойчивом экономическом развитии стран. В связи с этим углубление сотрудничества в области конкуренции в рамках Организации тюркских государств становится важнейшим шагом на пути к укреплению экономической интеграции между странами-членами. На форуме обсуждались актуальные темы, такие как совершенствование законодательства о конкуренции, новые вызовы на цифровых рынках, деятельность транснациональных компаний и регулирование современных экономических процессов. Обмен опытом и развитие институционального сотрудничества обуславливают эффективную реализацию экономической политики государств-членов. Председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров проинформировал о значимости и цели мероприятия. Мы обсудили сотрудничество и его расширение, обмен данными и опытом. Итогом заседания стало принятие совместного коммюнике, а также определение стратегических приоритетов деятельности наших структур и дальнейших мер. Символично, что мероприятие состоялось именно в Шуше, культурной столице Азербайджана. В последние годы этот город стал важным центром диалога, где проходят международные события в различных областях – политической, экономической и гуманитарной. Такие форумы способствуют укреплению международного авторитета Шуши, а также укреплению сотрудничества в тюркском мире. Форум руководителей антимонопольных органов Организации тюркских государств стал важным шагом в развитии экономических отношений, продвижении общих рыночных принципов и укреплении устойчивого экономического сотрудничества в регионе. Эта платформа способствует более эффективному объединению экономического потенциала тюркских стран и повышению взаимного доверия между ними.

0: В современном мире глобальная безопасность зависит не только от действий великих держав, но и от инициатив региональных игроков. Поэтому укрепление мира и сотрудничества на Южном Кавказе может стать важным шагом к созданию более безопасной архитектуры международных отношений. В последние годы Азербайджан активно участвует в формировании новых реалий в регионе, способствуя экономической интеграции и улучшению транспортных связей. В этом контексте особое значение приобретает состоявшаяся в городе Шуша международная конференция «Региональный вклад в глобальную безопасность миростроительства на Южном Кавказе». Конференция служит важной площадкой для обсуждения вопросов об укреплении мира в регионе, о повышении взаимного доверия и расширении международного сотрудничества. На мероприятии основное внимание уделялось механизмам миростроительства, вкладу региональных проектов в устойчивый мир, а также вопросам о реконструкции и урбанизации в постконфликтный период. Эти темы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для многих других регионов, переживающих сложные периоды после конфликтов. Руководитель турецко-азербайджанской межправительственной группы дружбы Шамиль Айрым, коснувшись на конференции роли региональных проектов и трансграничного сотрудничества в ускорении развития экономики, отметил.
1: Азербайджан
0: после Карабахской войны предложил Армении мир. Мы хотим устойчивого мира в этом регионе. Этот опыт Азербайджана актуален и важен для многих стран.
2: Украина.
0: Сегодня Азербайджан является ярким примером постконфликтного восстановления, проводя масштабную работу на освобожденных от оккупации территориях. Внедрение современных градостроительных концепций, реализация проектов «Умный город» и «Умное село», а также реконструкция транспортной и энергетической инфраструктуры определяют основные направления будущего развития региона. Эти инициативы демонстрируют, что прочный мир достигается не только благодаря политическим соглашениям, но и за счет экономического сотрудничества, социального благополучия и взаимосвязанных проектов. Международная конференция

0: В Шуше еще раз доказала, что Азербайджан активно участвует в деле обеспечения стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе. В условиях нарастающих глобальных вызовов поддержание мира на Южном Кавказе становится особенно значимым для укрепления как региональной, так и международной безопасности.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
0: В Баку официально стартовали ежегодные встречи группы Исламского банка развития, проходящие под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Масштабное международное мероприятие объединило представителей десятков стран для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития и укрепления регионального сотрудничества. Тема нынешних встреч отражает растущее значение региональной интеграции как движущей силы устойчивого развития и общего благосостояния. В ходе форума участники обсудят актуальные вызовы и новые возможности в сфере развития, уделив особое внимание поиску инновационных и практических решений, способных внести вклад в долгосрочное глобальное развитие и повышение устойчивости. Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и определили приоритеты инвестиционной программы для страны. Об этом написал министр экономики Михаил Джабаров на своей странице в социальной сети X. По его словам, в рамках ежегодных заседаний группы Исламского банка развития состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Шерардом Каупером Коулзом. В ходе переговоров были рассмотрены возможности реализации совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, что будет способствовать укреплению роли Азербайджана как транзитного центра. В Астане состоялось четвертое заседание комиссии по общему тюркскому алфавиту, организованное Тюркской академией в сотрудничестве с Турецким лингвистическим обществом. В заседании приняли участие члены комиссии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также представители стран-наблюдателей Тюркской академии, представляющие официальные органы, отвечающие за языковую политику своих государств. Президент Тюркской академии академик Шаин Мустафаев отметил, что за прошедший период интерес к общему тюркскому алфавиту значительно вырос в академической среде, образовательных учреждениях и общественном пространстве. По итогам заседания была подписана декларация, в которой подтверждена поддержка дальнейшего внедрения общего тюркского алфавита. Участники выразили уверенность, что внедрение общего тюркского алфавита будет способствовать укреплению сотрудничества и культурного единства тюркских стран. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.